0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Дэрэн тэс качу азгар али хани канар самастутхэг янэнчэд бин. Мирэмэгэ дю акашвани каргилин.